Это чей? Чей? Чистлит Клинкорп. Вид Хойдост. Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.